громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь, море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно: если есть тебе пассивность.